0: Azo ega cebe.
1: Ey, sonim.
2: Mi ndi bu, o ega cebe, ha? LBM len kabar mor fucking drop so, you don't know drops bang. Gang.
3: Я готов у вас, чувак, уже у вас. На боли я мазь вас.
0: Азо я, чай. Азо я.